0: ступай занехал. Беда полюце, с кторе прешел. Громады скал на нем зостали, една от другой веча, една другой неподобна. Пред выходом солнка совратил наспеть, а так кто иде, ноц чо ноц, напокон зме го каменним кралом назвали.
1: А прečo то роби? Невіете?
0: Не вім. Вім іба ж за тен час нашу зем на непознанье применил. От втеді ю каменов зачали волать. Хоць і кедысі патріла медзі найуроднейшіе в краіне. Памятам са ще на тіе часы. А тераз, кам лен око довиді, камене зо земе трчія. Ей, не мал си са ту заставовать, синак.
1: Нашли зме ту свой домов.
0: А, одішлі отчав, то ай ті, чо са под горов три горов народілі. A vy ste cudzí.
1: Nemali odchádzať. Mali prekrížiť cestu kamennému kráľovi.
0: Kamennému kráľovi do cesty sa postaviť. Na vlastné oči som videl, ako sa oprel o stáročný dub a na kamenné bralo ho tým dotykom premenil.
1: Netušil som to, akej zeme prichádzam, starký. Ale ja sa nemienim vzdať. Mám ešte dosť síl. Len sa so ženou poradím a...
0: Nech ti je matka Trihora nápomocná pri rozhodovaní.
1: Ďakujem vám. Ďakujem.

чё кто не тревал, штетец опять простой, приведем вас гаем бай горол густой, поведем вас цестом, цестом, чё са точи, так, как то хцели мальярове очи. Кто ма добру волю, не всимне си ани, же ай мальяр бива опять.